В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 5 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Япония может попытаться модернизировать несколько ядерных реакторов к 2040 годам. Достигнутое при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном встречено критикой. Глава Офиса программы развития ООН в Газе просит о продолжении поддержки усилий по восстановлению. А сейчас подробнее об этом. По данным источников, правительство Японии намерено к 2040 годам модернизировать от 2 до 5 устаревающих ядерных реакторов, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Источники сообщают, что это часть правительственной программы по реконструкции от 11 до 14 реакторов к 2050 годам. Они добавляют, что Министерство промышленности представит проект сроков на совещании по вопросам политики в области атомной энергетики в пятницу. Ожидается, что предложение будет официально одобрено на заседании соответствующих министров кабинета этим летом. В новом стратегическом плане развития энергетики, утвержденном в прошлом году, правительство изменило свою политику в области электроэнергетики, сосредоточившись на максимальном использовании атомной энергии. Одна из главных проблем – это вопрос реконструкции старых реакторов по всей стране. Предложенный график, по всей видимости, направлен на повышение предсказуемости проекта и содействие инвестициям и развитию человеческих ресурсов. Еще одна проблема – как восстановить доверие общественности. В январе электроэнергетическая компания Чубу Денрёку объявила, что, возможно, занизила данные о максимальном уровне сейсмической активности, который может потрясти атомную электростанцию Хамаока в Центральной Японии. В компании заявили, что это произошло в связи с проверками регулирующих органов, необходимыми для возобновления работы реакторов номер 3 и номер 4 данной электростанции. Правительство США заявило, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Однако корпус стражи исламской революции Ирана вновь заявил, что мира не будет до тех пор, пока израильские войска не выйдут из региона. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило об этом в четверг. Корпус стражи исламской революции потребовал, чтобы Израиль прекратил атаки и вывел свои войска из оккупированных районов Ливана. Лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки Хизбалла Наим Касем подверг перемирие резкой критике. Он заявил, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока идет оккупация, и призвал ливанских официальных лиц не вести переговоры с Израилем. Группировка также утверждает, что в четверг совершила еще одну атаку. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал продолжить операции против Хизбаллы и заявил, что израильские войска останутся в Южном Ливане. Ливанское телевидение в среду показало интервью с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тот сказал, что Тегеран по-прежнему ведет диалог с Вашингтоном.

Вашингтоном и подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Аракчи добавил, что в последние дни не наблюдается никакого прогресса в достижении соглашения. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, прогресс был достигнут. Он сказал, что Ливан подвергается нападениям уже много лет и всегда находится в положении аутсайдера. И было бы действительно хорошо, если бы это закончилось. Трамп отметил, что он говорил об этом с Беньямином Нетаньяху, а также фактически с Хизбаллой. И думает, что прогресс достигнут. Глава представительства программы развития ООН в секторе Газа призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку восстановлению этого региона. Соглашение о прекращении огня между Израилем и исламистской группировкой «Хамас» вступило в силу в секторе Газа в октябре прошлого года. Однако израильские военные взяли под контроль более половины территории и продолжают свои атаки. По данным органов здравоохранения Газы, с момента начала перемирия на территории погибло более 900 человек. Представитель программы развития ООН Алессандро Мракич в интервью NHK в Токио в четверг охарактеризовал текущую ситуацию в Газе как очень нестабильную. Он заявил, что ситуация определенно влияет на людей в этом районе, а также на план восстановления и реконструкции, разработанный его организацией. В докладе ООН, опубликованном в апреле, говорится, что конфликт в Газе привел к образованию более 68 миллионов метрических тонн обломков. В нем предупреждается, что такое значительное количество создает серьезные проблемы для восстановления критически важной инфраструктуры и услуг. Мракич признал, что на данный момент убрано менее 0,5% обломков, но назвал это важным первым шагом. Он также затронул вопрос финансовой помощи Японии, программе развития ООН по удалению обломков и твердых бытовых отходов в Газе. В другом отчете говорится, что с прошлого года страна выделила на эти проекты около 18,4 миллиона долларов. Мракич призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку Газе и уделять внимание кризису в этом регионе до тех пор, пока люди всех сторон не получат лучшее будущее, основанное на мире. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что за последние 5 лет потенциал его страны по производству ядерных материалов оружейного качества увеличился более чем вдвое. Газета правящей трудовой партии «Нодон Симмун» в четверг сообщила, что Ким сделал это заявление накануне, во время посещения недавно открывшегося предприятия по производству ядерных материалов. В статье не указано местонахождение объекта. Газета также процитировала высказывание Кима на встрече в среду о том, что созданы благоприятные условия для перехода к следующему этапу укрепления ядерных сил Северной Кореи. Сообщается, что Ким упомянул о плане по наращиванию ядерных сил страны экспоненциальными темпами и заявил, что для этого обеспечены необходимые гарантии. Южнокорейские военные заявили на регулярной пресс-конференции в четверг, что Ким посетил объект по обогащению урана, не уточнив его местонахождение. Сеул проводит подробный анализ этого визита совместно с разведывательными органами США. Международное агентство по атомной энергии и другие организации ранее сообщали, что Северная Корея строит новый объект, связанный с ядерной программой в Ёнбёне на северо-западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице Facebook NHK World Japan Russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 14-м уроке мы научимся выражать свои пожелания. Во второй части программы мы поговорим о борьбе с умо.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии «Дом Харусан». В прошлый раз Там покраснела, когда упомянула о друге, с которым хотела бы встретиться в Японии.
0: Сегодняшний диалог – это воспоминание Там о своем друге. Перед приездом в Японию Там была волонтером в начальной школе во Вьетнаме. Однажды туда приехал ученик музыкальной школы из Японии и сыграл детям на фортепиано. Его звали Юки. Там так понравилось его выступление, что она собрала все свое мужество и рискнула поговорить с Юки по-японски.
1: Послушайте их диалог.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
2: Скоши даке дес. ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там подходит к Юки и говорит:
2: こんにちは。
4: Здравствуй.
2: 私はタムです。
4: Меня зовут Там.
1: Юки отвечает:
3: А, 僕ユキです。
4: Ой, а я Юки.
3: Там-сан, нихонго га декирун дес не.
4: Там-сан, ты говоришь по-японски?
1: Там отвечает.
2: Скоши даке дес.
4: Совсем чуть-чуть.
2: Радио де бенкё шимашта.
4: Я училась, слушая радио.
1: Юки говорит.
3: Сугой дес не.
0: Ого, это впечатляет.
1: Там говорит ему, что хочет сделать в будущем.
2: Нихон э итте митай дес.
4: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
1: Юки радостно отвечает.
3: ぜひ来てください。
4: Обязательно приезжай.
3: 僕が案内しますよ。
4: Я покажу тебе разные места.
1: Вот кого так хочет снова встретить там. Юки, молодого музыканта, с которым она познакомилась во Вьетнаме.
0: Интересно, увидятся ли они? Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, 僕 Юки дес. Таму-сан, 日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Запомните ее и сможете выражать свои желания. Вот что она значит. Нихон – это Япония. За ней идет частица «э», которая указывает на направление. «Итте митай дес» означает «хочу поехать». Главный пункт нашего урока. Чтобы выразить пожелание, добавьте «митай» к «т-форме» глагола.
1: Глагол «идти» и «ехать» – «ику» в «т-форме» – «итте». «Я хочу поехать когда-нибудь» будет звучать как «итте митай», правильно?
0: Да, правильно. В конце фразы стоит «дес», что делает ее более вежливой.
1: Олег, на прошлом уроке мы узнали, как сказать «я хочу поехать» и «китай дес». В чем разница между «тай дес» и «те митай дес»?
0: Когда вы хотите сделать что-то, скажите «тай дес».
5: «Те митай дес».
0: Используется эта фраза для выражения действий, которые вы никогда не делали и которые, может быть, не просто реализовать, но вы хотели бы попробовать.
1: Понятно. А теперь послушайте и повторите.
5: «Итте митай дес». «Нихон е итте митай дес».

0: Послушайте небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
1: 日本で何がしたいですか？
2: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Вот что он означает.
1: 日本で何がしたいですか？
3: Что ты хочешь делать в Японии?
2: そうですね。
3: Как сказать?
0: Это выражение помогает подумать над ответом.
2: 相撲を見てみたいです。
3: Я хочу посмотреть борьбу сумо.
0: Сумо – это борьба сумо. Мите-митай – хотел бы посмотреть. Эта фраза состоит из глагола «смотреть миру» в «т-форме», которая звучит как «мите» и слово «митай».
3: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите ответ после вопроса.
4: «Нихонде нани га штай десу ка?»
5: «Соу десу не. Сумо о мите митай десу».
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Давайте попробуем попрактиковаться и с другими вещами, которые вы можете делать в Японии. Представьте, что вы хотите подняться на гору Фудзи. Подняться на Фудзи будет...
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: Глагол «подниматься», «взбираться» – «нобору», а его «т-форма»
4: – «ноботте», «ноботте».
0: Попробуйте.
2: Фудзи-сан ни ноботте митай десу. Фудзи-сан ни ноботте митай десу.
0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в ответ на слова Юки о том, что она знает японский. Запомните фразу целиком.
6: Скоси даке десу.
0: Скоси – это немного, а даке – только. Поэтому скоси даке десу означает совсем чуть-чуть. Если вы ответите так на вопрос, понимаете ли вы по-японски, собеседник сможет говорить более простыми фразами.
3: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Скоси даке десу.
0: Отлично! Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на фразы, в которых там говорит, что хочет делать.
6: こんにちは。私はタムです。
7: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
6: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
7: すごいですね。
6: 日本へ行ってみたいです。
7: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о борьбе сумо, о которой уже упомянули на этом уроке.
0: Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Настя, вы когда-нибудь видели поединок?
3: Да, но только по телевидению. То, как огромные борцы бросаются друг на друга, впечатляет.
0: Побеждает тот, кто первым бросит противника на пол или заставит его пересечь границу ринга. Чемпионаты проводятся по 6 раз в год по нечетным месяцам года. Они проходят в Токио, Осака, Нагое и на Кюсю.
3: Говорят, что достать билет не так уж и просто.
0: Ассоциация сумо Японии на своем сайте предоставляет информацию на английском языке, но даже если все места раскуплены, вы можете посмотреть тренировки спортсменов. Они тренируются в разных секциях, которые называются хэя, под руководством тренеров. Некоторые секции разрешают фанатам посмотреть на утренние тренировки.
3: Звучит интересно.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке Мия отправится на фотосъемку в Нагано. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц.

Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 5 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Япония может попытаться модернизировать несколько ядерных реакторов к 2040 годам. Достигнутое при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном встречено критикой. Глава Офиса программы развития ООН в Газе просит о продолжении поддержки усилий по восстановлению. А сейчас подробнее об этом. По данным источников, правительство Японии намерено к 2040 годам модернизировать от 2 до 5 устаревающих ядерных реакторов, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Источники сообщают, что это часть правительственной программы по реконструкции от 11 до 14 реакторов к 2050 годам. Они добавляют, что Министерство промышленности представит проект сроков на совещании по вопросам политики в области атомной энергетики в пятницу. Ожидается, что предложение будет официально одобрено на заседании соответствующих министров кабинета этим летом. В новом стратегическом плане развития энергетики, утвержденном в прошлом году, правительство изменило свою политику в области электроэнергетики, сосредоточившись на максимальном использовании атомной энергии. Одна из главных проблем – это вопрос реконструкции старых реакторов по всей стране. Предложенный график, по всей видимости, направлен на повышение предсказуемости проекта и содействие инвестициям и развитию человеческих ресурсов. Еще одна проблема – как восстановить доверие общественности. В январе электроэнергетическая компания Чубу Денрёку объявила, что, возможно, занизила данные о максимальном уровне сейсмической активности, который может потрясти атомную электростанцию Хамаока в центральной Японии. В компании заявили, что это произошло в связи с проверками регулирующих органов, необходимыми для возобновления работы реакторов номер 3 и номер 4 данной электростанции. Правительство США заявило, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Однако корпус стражи исламской революции Ирана вновь заявил, что мира не будет до тех пор, пока израильские войска не выйдут из региона. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило об этом в четверг. Корпус стражи исламской революции потребовал, чтобы Израиль прекратил атаки и вывел свои войска из оккупированных районов Ливана. Лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки Хизбалла Наим Касем подверг перемирие резкой критике. Он заявил, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока идет оккупация, и призвал ливанских официальных лиц не вести переговоры с Израилем. Группировка также утверждает, что в четверг совершила еще одну атаку. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал продолжить операции против Хизбаллы и заявил, что израильские войска останутся в Южном Ливане. Ливанское телевидение в среду показало интервью с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тот сказал, что Тегеран по-прежнему ведет диалог с Вашингтоном и подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Аракчи добавил, что в последние дни не наблюдается никакого прогресса в достижении соглашения. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, прогресс был достигнут. Он сказал, что Ливан подвергается нападениям уже много лет и всегда находится в положении аутсайдера. И было бы действительно хорошо, если бы это закончилось. Трамп отметил, что он говорил об этом с Бениамином Нетаньяху, а также

фактически с Хизбаллой и думает, что прогресс достигнут. Глава представительства программы развития ООН в секторе Газа призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку восстановлению этого региона. Соглашение о прекращении огня между Израилем и исламистской группировкой «Хамас» вступило в силу в секторе Газа в октябре прошлого года. Однако израильские военные взяли под контроль более половины территории и продолжают свои атаки. По данным органов здравоохранения Газы, с момента начала перемирия на территории погибло более 900 человек. Представитель программы развития ООН Алессандро Мракич в интервью NHK в Токио в четверг охарактеризовал текущую ситуацию в Газе как очень нестабильную. Он заявил, что ситуация определенно влияет на людей в этом районе, а также на план восстановления и реконструкции, разработанный его организацией. В докладе ООН, опубликованном в апреле, говорится, что конфликт в Газе привел к образованию более 68 миллионов метрических тонн обломков. В нем предупреждается, что такое значительное количество создает серьезные проблемы для восстановления критически важной инфраструктуры и услуг. Мракич признал, что на данный момент убрано менее 0,5% обломков, но назвал это важным первым шагом. Он также затронул вопрос финансовой помощи Японии программе развития ООН по удалению обломков и твердых бытовых отходов в Газе. В другом отчете говорится, что с прошлого года страна выделила на эти проекты около 18,4 миллиона долларов. Мракич призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку Газе и уделять внимание кризису в этом регионе до тех пор, пока люди всех сторон не получат лучшее будущее, основанное на мире. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что за последние 5 лет потенциал его страны по производству ядерных материалов оружейного качества увеличился более чем вдвое. Газета правящей трудовой партии «Нодон Симмун» в четверг сообщила, что Ким сделал это заявление накануне во время посещения недавно открывшегося предприятия по производству ядерных материалов. В статье не указано местонахождение объекта. Газета также процитировала высказывание Кима на встрече в среду о том, что созданы благоприятные условия для перехода к следующему этапу укрепления ядерных сил Северной Кореи. Сообщается, что Ким упомянул о плане по наращиванию ядерных сил страны экспоненциальными темпами и заявил, что для этого обеспечены необходимые гарантии. Южнокорейские военные заявили на регулярной пресс-конференции в четверг, что Ким посетил объект по обогащению урана, не уточнив его местонахождение. Сеул проводит подробный анализ этого визита совместно с разведывательными органами США. Международное агентство по атомной энергии и другие организации ранее сообщали, что Северная Корея строит новый объект, связанный с ядерной программой в Ёнбёне на северо-западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице Facebook NHK World Japan Russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 14-м уроке мы научимся выражать свои пожелания. Во второй части программы мы поговорим о борьбе с умо.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии «Дом Харусан». В прошлый раз Там покраснела, когда упомянула о друге, с которым хотела бы встретиться в Японии.
0: Сегодняшний диалог – это воспоминание Там о своем друге. Перед приездом в Японию Там была волонтером в начальной школе во Вьетнаме. Однажды туда приехал ученик музыкальной школы из Японии и сыграл детям на фортепиано. Его звали Юки. Там так понравилось его выступление, что она собрала все свое мужество и рискнула поговорить с Юки по-японски.
1: Послушайте их диалог.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
2: Скоши даке дес. ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там подходит к Юки и говорит:
2: こんにちは。
4: Здравствуй.
2: 私はタムです。
4: Меня зовут Там.
1: Юки отвечает:
3: А, 僕ユキです。
4: Ой, а я Юки.
3: Там-сан, нихонго га декирун дес не.
4: Там-сан, ты говоришь по-японски?
1: Там отвечает.
2: Скоши даке дес.
4: Совсем чуть-чуть.
2: Радио де бенкио шимашта.
4: Я училась, слушая радио.
1: Юки говорит.
3: Сугой дес не.
0: Ого, это впечатляет.
1: Там говорит ему, что хочет сделать в будущем.
2: Нихон е итте митай дес.
4: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
1: Юки радостно отвечает.
3: ぜひ来てください。
4: Обязательно приезжай.
3: 僕が案内しますよ。
4: Я покажу тебе разные места.
1: Вот кого так хочет снова встретить там. Юки, молодого музыканта, с которым она познакомилась во Вьетнаме.
0: Интересно, увидятся ли они? Давайте послушаем диалог еще раз.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Запомните ее и сможете выражать свои желания. Вот что она значит. Нихон – это Япония. За ней идет частица «э», которая указывает на направление. «Итте митай дес» означает «хочу поехать». Главный пункт нашего урока. Чтобы выразить пожелание, добавьте «митай» к «т-форме» глагола.
1: Глагол «идти» и «ехать» – «ику» в «т-форме» – «итте». «Я хочу поехать когда-нибудь» будет звучать как «итте митай», правильно?
0: Да, правильно. В конце фразы стоит «дес», что делает ее более вежливой.
1: Олег, на прошлом уроке мы узнали, как сказать «я хочу поехать» и «китай дес». В чем разница между «тай дес» и «те митай дес»?
0: Когда вы хотите сделать что-то, скажите «тай дес».
5: «Те митай дес».
0: Используется эта фраза для выражения действий, которые вы никогда не делали и которые, может быть, не просто реализовать, но вы хотели бы попробовать.
1: Понятно. А теперь послушайте и повторите.
5: «Итте митай дес». «Нихон е итте митай дес».
0: Послушайте небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
4: Вот что он означает.
6: 日本で何がしたいですか？
1: Что ты хочешь делать в Японии?
7: そうですね。
1: Как сказать?
4: Это выражение помогает подумать над ответом.

0: Сумо во мите митай дес.
1: Я хочу посмотреть борьбу сумо.
2: Сумо – это борьба сумо. Мите митай – хотел бы посмотреть. Эта фраза состоит из глагола «смотреть миру» в «те-форме», которая звучит как «мите» и слово «митай».
3: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите ответ после вопроса.
4: Нихонде нани га шитай дэсу ка? Соу дэсу не. Сумо о мите митай дэсу. Соу дэсу не. Сумо о мите митай дэсу.
2: Давайте попробуем попрактиковаться и с другими вещами, которые вы можете делать в Японии. Представьте, что вы хотите подняться на гору Фудзи. Подняться на Фудзи будет...
4: Фудзи-сан ни нобору. Фудзи-сан ни нобору.
2: Глагол «подниматься», «взбираться» – «нобору». А его «т-форма»...
4: Ноботте. Ноботте.
2: Попробуйте. Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в ответ на слова Юки о том, что она знает японский. Запомните фразу целиком.
5: Скоси даке десу.
2: Скоси – это немного, а даке – только, поэтому скоси даке дес означает совсем чуть-чуть. Если вы ответите так на вопрос, понимаете ли вы по-японски, собеседник сможет говорить более простыми фразами.
3: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Скоси даке дес.
2: Отлично! Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на фразы, в которых там говорит, что хочет делать.
5: Конничива! Ватасива Таму дес.
6: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
5: Скоши даке дес. Радио де бенкио шимашита.
6: すごいですね。
5: 日本へ行ってみたいです。
6: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о борьбе сумо, о которой уже упомянули на этом уроке.
2: Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Настя, вы когда-нибудь видели поединок?
3: Да, но только по телевидению. То, как огромные борцы бросаются друг на друга, впечатляет.
2: Побеждает тот, кто первым бросит противника на пол или заставит его пересечь границу ринга. Чемпионаты проводятся по 6 раз в год по нечетным месяцам года. Они проходят в Токио, Осака, Нагое и на Кюсю.
3: Говорят, что достать билет не так уж и просто.
2: Ассоциация сумо Японии на своем сайте предоставляет информацию на английском языке, но даже если все места раскуплены, вы можете посмотреть тренировки спортсменов. Они тренируются в разных секциях, которые называются хэя, под руководством тренеров. Некоторые секции разрешают фанатам посмотреть на утренние тренировки.
3: Звучит интересно.
2: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке Мия отправится на фотосъемку в Нагано. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 5 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Япония может попытаться модернизировать несколько ядерных реакторов к 2040 годам. Достигнутое при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном встречено критикой. Глава Офиса программы развития ООН в Газе просит о продолжении поддержки усилий по восстановлению. А сейчас подробнее об этом. По данным источников, правительство Японии намерено к 2040 годам модернизировать от 2 до 5 устаревающих ядерных реакторов, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Источники сообщают, что это часть правительственной программы по реконструкции от 11 до 14 реакторов к 2050 годам. Они добавляют, что Министерство промышленности представит проект сроков на совещании по вопросам политики в области атомной энергетики в пятницу.

развитию человеческих ресурсов. Еще одна проблема – как восстановить доверие общественности. В январе электроэнергетическая компания Чубу-Денрёку объявила, что, возможно, занизила данные о максимальном уровне сейсмической активности, который может потрясти атомную электростанцию Хамаока в Центральной Японии. В компании заявили, что это произошло в связи с проверками регулирующих органов, необходимыми для возобновления работы реакторов номер 3 и номер 4 данной электростанции. Правительство США заявило, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Однако корпус стражи исламской революции Ирана вновь заявил, что мира не будет до тех пор, пока израильские войска не выйдут из региона. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило об этом в четверг. Корпус стражи исламской революции потребовал, чтобы Израиль прекратил атаки и вывел свои войска из оккупированных районов Ливана. Лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки Хизбалла Наим Касем подверг перемирие резкой критике. Он заявил, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока идет оккупация, и призвал ливанских официальных лиц не вести переговоры с Израилем. Группировка также утверждает, что в четверг совершила еще одну атаку. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал продолжить операции против Хизбаллы и заявил, что израильские войска останутся в Южном Ливане. Ливанское телевидение в среду показало интервью с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тот сказал, что Тегеран по-прежнему ведет диалог с Вашингтоном и подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Аракчи добавил, что в последние дни не наблюдается никакого прогресса в достижении соглашения. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, прогресс был достигнут. Он сказал, что Ливан подвергается нападениям уже много лет и всегда находится в положении аутсайдера, и было бы действительно хорошо, если бы это закончилось. Трамп отметил, что он говорил об этом с Беньямином Нетаньяху, а также фактически с Хизбаллой, и думает, что прогресс достигнут. Глава представительства программы развития ООН в секторе Газа призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку восстановлению этого региона. Соглашение о прекращении огня между Израилем и исламистской группировкой Хамас вступило в силу в секторе Газа в октябре прошлого года. Однако израильские военные взяли под контроль более половины территории и продолжают свои атаки. По данным органов здравоохранения Газы, с момента начала перемирия на территории погибло более 900 человек. Представитель программы развития ООН Алессандро Мракич в интервью NHK в Токио в четверг охарактеризовал текущую ситуацию в Газе как очень нестабильную. Он заявил, что ситуация определенно влияет на людей в этом районе, а также на план восстановления и реконструкции, разработанный его организацией. В докладе ООН, опубликованном в апреле, говорится, что конфликт в Газе привел к образованию более 68 миллионов метрических тонн обломков. В нем предупреждается, что такое значительное количество создает серьезные проблемы для восстановления критически важной инфраструктуры и услуг. Мракич признал, что на данный момент убрано менее 0,5% обломков, но назвал это важным первым шагом. Он также затронул вопрос финансовой помощи Японии программе развития ООН по удалению обломков и твердых бытовых отходов в Газе. В другом отчете говорится, что с прошлого года страна выделила на эти проекты около 18,4 миллиона долларов. Мракич призвал Японию и международное сообщество продолжать оказывать поддержку Газе и уделять внимание кризису в этом регионе до тех пор, пока люди всех сторон не получат лучшее будущее, основанное на мире. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что за последние 5 лет потенциал его страны по производству ядерных материалов оружейного качества увеличился более чем вдвое. Газета правящей трудовой партии Нодон Симмон в четверг сообщила, что Ким сделал это заявление накануне во время посещения недавно открывшегося предприятия по производству ядерных материалов.
В статье

не указано местонахождение объекта. Газета также процитировала высказывание Кима на встрече в среду о том, что созданы благоприятные условия для перехода к следующему этапу укрепления ядерных сил Северной Кореи. Сообщается, что Ким упомянул о плане по наращиванию ядерных сил страны экспоненциальными темпами и заявил, что для этого обеспечены необходимые гарантии. Южнокорейские военные заявили на регулярной пресс-конференции в четверг, что Ким посетил объект по обогащению урана, не уточнив его местонахождение. Сеул проводит подробный анализ этого визита совместно с разведывательными органами США. Международное агентство по атомной энергии и другие организации ранее сообщали, что Северная Корея строит новый объект, связанный с ядерной программой в Ёнбёне на северо-западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице Facebook NHK World Japan Russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 14-м уроке мы научимся выражать свои пожелания. Во второй части программы мы поговорим о борьбе с умо.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии «Дом Харусан». В прошлый раз Там покраснела, когда упомянула о друге, с которым хотела бы встретиться в Японии.
0: Сегодняшний диалог – это воспоминание Там о своем друге. Перед приездом в Японию Там была волонтером в начальной школе во Вьетнаме. Однажды туда приехал ученик музыкальной школы из Японии и сыграл детям на фортепиано. Его звали Юки. Там так понравилось его выступление, что она собрала все свое мужество и рискнула поговорить с Юки по-японски.
1: Послушайте их диалог.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
2: Скоши даке дес. ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там подходит к Юки и говорит:
2: こんにちは。
4: Здравствуй.
2: 私はタムです。
4: Меня зовут Там.
1: Юки отвечает:
3: А, 僕ユキです。
4: Ой, а я Юки.
3: Там-сан, нихонго га декирун дес не.
4: Там-сан, ты говоришь по-японски?
1: Там отвечает.
2: Скоши даке дес.
4: Совсем чуть-чуть.
2: Радио де бенкио шимашита.
4: Я училась, слушая радио.
1: Юки говорит.
3: Сугой дес не.
0: Ого, это впечатляет.
1: Там говорит ему, что хочет сделать в будущем.
2: Нихон э итте митай дес.
4: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
1: Юки радостно отвечает.
3: ぜひ来てください。
4: Обязательно приезжай.
3: 僕が案内しますよ。
4: Я покажу тебе разные места.
1: Вот кого так хочет снова встретить там. Юки, молодого музыканта, с которым она познакомилась во Вьетнаме.
0: Интересно, увидятся ли они? Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, 僕 Юки дес. Таму-сан, 日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Запомните ее и сможете выражать свои желания. Вот что она значит. Нихон – это Япония. За ней идет частица «э», которая указывает на направление. «Итте митай дес» означает «хочу поехать». Главный пункт нашего урока. Чтобы выразить пожелание, добавьте «митай» к «т-форме» глагола.
1: Глагол «идти» и «ехать» – «ику» в «т-форме» – «итте». «Я хочу поехать когда-нибудь» будет звучать как «итте митай», правильно?
0: Да, правильно. В конце фразы стоит «дес», что делает ее более вежливой.
1: Олег, на прошлом уроке мы узнали, как сказать «я хочу поехать» и «китай дес». В чем разница между «тай дес» и «те митай дес»?
0: Когда вы хотите сделать что-то, скажите «тай дес».
5: «Те митай дес».
0: Используется эта фраза для выражения действий, которые вы никогда не делали и которые, может быть, не просто реализовать, но вы хотели бы попробовать.
1: Понятно. А теперь послушайте и повторите.
5: «Итте митай дес». «Нихон е итте митай дес».
0: Послушайте небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
4: Вот что он означает.
6: 日本で何がしたいですか？
1: Что ты хочешь делать в Японии?
7: そうですね。
1: Как сказать?
4: Это выражение помогает подумать над ответом.
7: 相撲を見てみたいです。
1: Я хочу посмотреть борьбу сумо.
4: Сумо – это борьба сумо. Мите митай – хотел бы посмотреть. Эта фраза состоит из глагола «смотреть миру» в Т-форме, которая звучит как «мите» и слово «митай».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите ответ после вопроса.
5: «Нихон де нани га штай дес ка?» «Со дес не, сумо о мите митай дес». そうですね。相撲を見てみたいです。
4: Давайте попробуем попрактиковаться и с другими вещами, которые вы можете делать в Японии. Представьте, что вы хотите подняться на гору Фудзи. Подняться на Фудзи будет...
5: 富士山に登る。富士山に登る。
4: Глагол подниматься, взбираться, нобору, а его Т-форма
5: – ноботте, ноботте.
4: Попробуйте.
7: Фудзи-сан ни ноботте митай дес. Фудзи-сан ни ноботте митай дес.
4: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Там. Она произнесла ее в ответ на слова Юки о том, что она знает японский. Запомните фразу целиком.
2: Скоси даке дес.
4: Скоси – это немного, а даке – только. Поэтому скоси даке дес означает совсем чуть-чуть. Если вы ответите так на вопрос, понимаете ли вы по-японски, собеседник сможет говорить более простыми фразами.
1: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Скоси даке дес.
4: Отлично. Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на фразы, в которых Там говорит, что хочет делать.
2: Конничива. 私はタムです。
3: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о борьбе сумо, о которой уже упомянули на этом уроке.
4: Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Настя, вы когда-нибудь видели поединок?
1: Да, но только по телевидению. То, как огромные борцы бросаются друг на друга, впечатляет.
4: Побеждает тот, кто первым бросит противника на пол или заставит его пересечь границу ринга. Чемпионаты проводятся по 6 раз в год по нечетным месяцам года. Они проходят в Токио, Осака, Нагое и Накюсю.
1: Говорят, что достать билет не так уж и просто.
4: Ассоциация сумо Японии на своем сайте предоставляет информацию на английском языке, но даже если все места раскуплены, вы можете посмотреть тренировки спортсменов. Они тренируются в разных секциях, которые называются хэя, под руководством тренеров. Некоторые секции разрешают фанатам посмотреть на утренние тренировки.
1: Звучит интересно.
4: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия отправится на фотосъемку в Нагано. Оставайтесь с нами!